кому горе, кому море, кому горе. Я люблю, коли у горах море, кому море, кому горе, кому море, кому горе, кому море, кому горе, кому море. Я люблю, коли у горах море.